0: FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Нарушения, выявленные госконтролем, мэр Огры считает несущественными. Далее об этом и других событиях более подробно. Нарушения, выявленные государственным контролем в ходе ревизии самоуправления Огрского края, являются несущественными. Так в четверг на пресс-брифинге охарактеризовал результаты ревизии председатель Думы Огрского края Андрис Крауя. В ходе ревизии госконтроль констатировал, что Дума Огрского края израсходовала по меньшей мере 434 тысячи евро с нарушением требований нормативных актов, а в закупках усматриваются признаки мошенничества. Госконтроль призвал самоуправление принять меры, вернуть деньги, израсходованные несоответствующим образом. Если таких действий не последует, госконтроль может принять решение о начале процесса взыскания убытков. Крауя подчеркнул, что самоуправление обязательно учтет рекомендации госконтроля, усилит систему внутреннего контроля, усовершенствует ведение документации и организацию работы. «Мы обязательно это сделаем», — пообещал мэр, отметив, что это отвечает интересам жителей края. По его словам, цель самоуправления — не спорить с госконтролем ради самого спора, а предметно обсуждать выводы ревизии. Как отметил Крауя, многие проекты, подвергшиеся критике со стороны госконтроля, принесли жителям реальную пользу. В их числе он назвал детские сады, спортивные и рекреационные объекты, а также проекты по развитию инфраструктуры. По словам мэра, удорожание проектов нередко обусловлено необходимостью выполнения непредвиденных работ. Самоуправление не согласно с частью выводов госконтроля, прежде всего в сфере водного хозяйства. По расчетам самоуправления, реализация предложенных рекомендаций может привести к увеличению счетов для жителей примерно на 25%. Крауя сообщил, что намерен пригласить представителей госконтроля к переговорам и провести юридически и экономически обоснованные расчеты. Он добавил, что самоуправление еще представит госконтролю подробные разъяснения по каждому из пунктов ревизии. Клайпедский университет в четверг вручил регалии почетного доктора президенту Латвии Эдгару Ринкевичу. Высшее академическое признание университета присуждено Ринкевичу за многолетний вклад в укрепление сотрудничества Литвы и Латвии, безопасности Балтийского региона, а также развитие культурных и академических связей. Принимая награду, Ринкевич отметил, что такое признание стало для него неожиданным, но крайне ценным. Он выразил благодарность за высокую оценку и отметил, что Клайпедский университет является важным партнером в сотрудничестве стран Балтии в сфере науки и образования. Сегодня в Латвии преимущественно солнечно. В некоторых районах центральной части страны возможны кратковременные дожди. Ветер слабый, температура воздуха от 23 до 28 градусов тепла. В Риге небольшая или переменная облачность. Столбики термометров поднимутся до плюс 27, плюс 28 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM.

0: Mix FM. Radio numar viens.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
2: Radio numar viens.
0: Mix FM.
1: 102.7.
2: Виньес.
3: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон, здравствуйте. В 10 классы рижских школ зачислены 3518 учеников. Далее об этом и других событиях более подробно. В 10 классы школ рижского самоуправления приняты 3518 учеников, сообщили в отделе внешней коммуникации Рижской думы. Еще 326 претендентов подтвердили свои приглашения. Приглашения были отправлены 88% претендентов. В настоящее время 10 классы укомплектованы в Рижской государственной первой гимназии и Рижской государственной второй гимназии. Самоуправление сообщает, что в отдельных школах еще есть свободные места в 10 классах. Всего свободно приблизительно 250 мест. Свободные места есть в Рижской 21-й средней школе, 25-й средней школе, 31-й, 33-й, 71-й, 88-й, 9-й, 92-й, 95-й, 96-й средней школе, Рижской литовской средней школе, Рижской ринушской средней школе, Рижской украинской средней школе и Рижской средней школе имени Рейнхольда Шмелинга. На свободные места могут претендовать кандидаты, соответствующие требованиям приема конкретной школы. Как сообщалось, в этом году на обучение в 10-х классах рижских учебных заведений заявки подали 5332 ученика. Об этом свидетельствует обобщенная самоуправлением информация. Всего получено 41581 заявка или в среднем 785 заявок на одно учебное заведение. В этом году в Риге планируется открыть 10-е классы в 54 средних школах, в том числе в 6 госгимназиях. В общей сложности на 4500 учеников. С воскресенья в Латвии начнет холодать. Время от времени будут идти дожди, свидетельствуют прогнозы Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии. Пятница будет такой же теплой и преимущественно сухой, как и предыдущие дни. Однако в выходные вновь усилится влияние циклона, и через территорию Латвии пройдет зона осадков. Местами ожидаются сильные ливни и грозы. Кроме того, в выходные усилится ветер южного направления, который местами будет порывистым. В ночь на субботу на западе страны местами пройдет кратковременный дождь. Во второй половине дня с запада Латвию начнет пересекать зона осадков, которая принесет дожди во многие районы страны. В западной и центральной частях Латвии местами ожидаются сильные ливни и грозы. В ночь на субботу сохранится слабый ветер, в отдельных местах образуется туман. Однако уже с утра субботы ветер усилится, его скорость порывок будет достигать 15 метров в секунду. Ночью температура воздуха составит от 15 до 20 градусов тепла. В субботу жара еще сохранится, во многих районах воздух прогреется до плюс 24, плюс 29 градусов. В воскресенье максимальная температура воздуха составит плюс 18, плюс 23. В начале следующей недели у границы Латвии сформируется новый циклон. Поэтому время от времени будут идти дожди, местами продолжительные и, возможно, сильные. Дневная температура воздуха составит около плюс 20 градусов. Будет преобладать ветер северного направления, на побережье умеренный, временами порывистый. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.

0: FM 102.7.
1: Лайкосиньес.
2: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно солнечно. В некоторых районах центральной части страны возможны кратковременные дожди. Ветер слабый, температура воздуха от 23 до 28 градусов тепла. В Риге небольшая или переменная облачность, осадков не прогнозируется. При слабом юго-восточном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 27, плюс 28 градусов.
0: Mix FM
3: 102.7.
0: Реклама.
4: Mēnesis aptiekās atlaižu mēnesis. Visu jūliju saules aizsardzības līdzekļiem atlaides līdz 50%. Savukārt Eucerin Hyaluron Filler un Augaliģija krēmi par puscenu, kā arī ceturtdienās un piekdienās 30% atlaide visai kosmētikai. Piedāvājums spēkā ar karti Veselība. Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
5: Hermaņa Brauna fonds un Jūrmalas pilsēta.

0: Mix FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Рига попала в топ сказочных мест Европы. Далее об этом и других событиях более подробно. Туристический портал «Лучшие европейские направления» представил рейтинг самых сказочных направлений Европы на 2026 год, объединив мнения экспертов и голоса путешественников со всего мира. Из более чем 4200 локаций по всему континенту в финальный список отобрали 68. С учетом таких критериев, как история, атмосфера, самобытность, культурное предложение и общий опыт посещения. Затем слово дали самим туристам. Они выбирали свои три любимых направления и таким образом сформировали окончательный рейтинг. В результате получилась подборка из известных достопримечательностей и менее раскрученных уголков. В шорт-лист впервые вошли 12 новых направлений, в том числе Рига. От знаковых европейских жемчужин до неожиданных открытий именно эти сказочные направления, по прогнозам, окажутся в центре внимания путешественников и в 2026 году. Отмечается, что у Риги, возможно, и нет безупречного, отполированного сказочного антуража, как у некоторых европейских столиц, и именно в этом ее обаяние. Латвийская столица сочетает средневековые улочки и шпили храмов с одной из лучших в мире коллекций архитектуры в стиле модерн. Начните прогулку в мощеном старом городе, где яркие дома гильдий окружают эффектный дом черноголовых, затем поднимитесь на башню церкви Святого Петра, откуда открываются панорамы крыши Даугавы. С наступлением темноты исторический центр преображается. Мягко подсвеченные улочки создают идеальные декорации для вечерних прогулок. Рига в списке самых сказочных направлений Европы находится на 5-й позиции. Первые три – это замок Эльц, Германия, Мон-Сен-Мишель, Франция, Тоса-де-Мар, Испания. С воскресенья в Латвии начнет холодать. Время от времени будут идти дожди, свидетельствуют прогнозы Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии. Пятница будет такой же теплой и преимущественно сухой, как и предыдущие дни. Однако в выходные вновь усилится влияние циклона, и через территорию Латвии пройдет зона осадков. Местами ожидаются сильные ливни и грозы. Кроме того, в выходные усилится ветер южного направления, который местами будет порывистым. В ночь на субботу на западе страны местами пройдет кратковременный дождь. Во второй половине дня с запада Латвию начнет пересекать зона осадков, которая принесет дожди во многие районы страны. В западной и центральной частях Латвии местами ожидаются сильные ливни и грозы. В ночь на субботу сохранится слабый ветер, в отдельных местах образуется туман. Однако уже с утра субботы ветер усилится, его скорость порывок будет достигать 15 метров в секунду. Ночью температура воздуха составит от 15 до 20 градусов тепла. В субботу жара еще сохранится, во многих районах воздух прогреется до плюс 24, плюс 29 градусов. В воскресенье максимальная температура воздуха составит плюс 18, плюс 23. В начале следующей недели у границы Латвии сформируется новый циклон, поэтому время от времени будут идти дожди, местами продолжительные и, возможно, сильные. Дневная температура воздуха составит около плюс 20 градусов. Будет преобладать ветер северного направления, на побережье умеренный, временами порывистый. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.

0: Mix FM 102.7.
1: Лайка Зинис.
2: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно солнечно. В некоторых районах центральной части страны возможны кратковременные дожди. Ветер слабый, температура воздуха от 23 до 28 градусов тепла. В Риге небольшая или переменная облачность, осадков не прогнозируется. При слабом юго-восточном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 27, плюс 28 градусов.
0: Mix FM
3: 102.7.
0: Реклама.
4: Jūrmalas pilsēta un Hermaņa Brauna fonds aicina. Temperamentīgais un dzīves priekā nepārspējamais ansamblis Fanfare Čokarlija ir atkal klāt. Uz visām pasaules skatuvēm gaidītie, prestižām balvām bagātie Balkānu mūziķi, kuri jau 3 gadu desmitus sajūsmina miljoniem klausītāju, jūs gaidīs svētdien 9. augustā pus 8. Vakarā Dzintaru koncertzālē. Biļetes HBF LV un biļešu servisa kasēs.
5: Ļaujies piedzīvojumu vasarai Līvu akvaparkā!

0: FM. Radio numur 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numur 1. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Нарушения, выявленные госконтролем, мэр Огры считает несущественными. Далее об этом и других событиях более подробно. Нарушения, выявленные государственным контролем в ходе ревизии самоуправления Огрского края, являются несущественными. Так в четверг на пресс-брифинге охарактеризовал результаты ревизии председатель Думы Огрского края Андрис Крауя. В ходе ревизии госконтроль констатировал, что Дума Огрского края израсходовала по меньшей мере 434 тысячи евро с нарушением требований нормативных актов, а в закупках усматриваются признаки мошенничества. Госконтроль призвал самоуправление принять меры, вернуть деньги, израсходованные несоответствующим образом. Если таких действий не последует, госконтроль может принять решение о начале процесса взыскания убытков. Крауя подчеркнул, что самоуправление обязательно учтет рекомендации госконтроля, усилит систему внутреннего контроля, усовершенствует ведение документации и организацию работы. «Мы обязательно это сделаем», — пообещал мэр, отметив, что это отвечает интересам жителей края. По его словам, цель самоуправления — не спорить с госконтролем ради самого спора, а предметно обсуждать выводы ревизии. Как отметил Крауя, многие проекты, подвергшиеся критике со стороны госконтроля, принесли жителям реальную пользу. В их числе он назвал детские сады, спортивные и рекреационные объекты, а также проекты по развитию инфраструктуры. По словам мэра, удорожание проектов нередко обусловлено необходимостью выполнения непредвиденных работ. Самоуправление не согласно с частью выводов госконтроля, прежде всего в сфере водного хозяйства. По расчетам самоуправления, реализация предложенных рекомендаций может привести к увеличению счетов для жителей примерно на 25%. Крауя сообщил, что намерен пригласить представителей госконтроля к переговорам и провести юридически и экономически обоснованные расчеты. Он добавил, что самоуправление еще представит госконтролю подробные разъяснения по каждому из пунктов ревизии. Клайпедский университет в четверг вручил регалии почетного доктора президенту Латвии Эдгару Ринкевичу. Высшее академическое признание университета присуждено Ринкевичу за многолетний вклад в укрепление сотрудничества Литвы и Латвии, безопасности Балтийского региона, а также развитие культурных и академических связей. Принимая награду, Ринкевич отметил, что такое признание стало для него неожиданным, но крайне ценным. Он выразил благодарность за высокую оценку и отметил, что Клайпедский университет является важным партнером в сотрудничестве стран Балтии в сфере науки и образования. Сегодня в Латвии преимущественно солнечно. В некоторых районах центральной части страны возможны кратковременные дожди. Ветер слабый, температура воздуха от 23 до 28 градусов тепла. В Риге небольшая или переменная облачность. Столбики термометров поднимутся до плюс 27, плюс 28 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM.

0: Mix FM 102.7.
1: Лайкосинес.
2: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно солнечно. В некоторых районах центральной части страны возможны кратковременные дожди. Ветер слабый, температура воздуха от 23 до 28 градусов тепла. В Риге небольшая или переменная облачность, осадков не прогнозируется. При слабом юго-восточном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 27, плюс 28 градусов.
0: Mix FM
3: 102.7.
0: Реклама.
4: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Sejas kopšanas līdzekļiem L'Oreal 50% atlaide. Mutes higiēnas līdzekļiem Sensodyne 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos matu kopšanas līdzekļiem.

0: FM
1: 102.7.
0: Лайкосиņas.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно легкая облачность. Местами в западной и центральной частях страны возможны кратковременные дожди. Ветер южно-юго-восточный до 6 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. На востоке местами плюс 12 градусов. В субботу днем, начиная с запада страны, во многих местах ожидаются дожди, местами грозы. Ветер южно-юго-восточный от 3 до 8, порывами до 11-16 метров в секунду. Температура воздуха от 25 до 28 градусов тепла, в некоторых районах Курзема плюс 22, плюс 24. В Риге в субботу облачность увеличится. Во второй половине дня ожидаются кратковременные дожди и, возможны, грозы. Ветер южно-юго-восточный от 5 до 8, порывами до 15 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 27, плюс 28 градусов.
0: Mix FM
1: 102.7.
0: Реклама.
3: Best Show Events piedāvā 12. augustā Dzintaru koncertzāle Vērā Brežņevā. Skatītājiem tiks atskaņoti visi solo hīti, kā arī grupas Viagra iemīļotas dziesmas. Vērā Brežņevā 12. augustā koncertzālē Dzintari. Biļetes biļešu servisa kasēs.
4: Eiroaptieka ir tavā pusē, lai ietaupītu vairāk. Visu jūliju karstas vasaras atlaides līdz pat 70%. Nāc un izmanto iespēju ietaupīt. Valmark D vitamīns Forte 4000 ar 70% atlaidi. Avena termālais ūdens un Neuromed Sleep Forte ar 60% atlaidi. Bet Magvit Plus un Biodermatoderm duša sēļa tikai par puscenu. Nāc uz Eiroaptieku un tver arī citas karstās vasaras atlaides. Uztur bagātinātājs, uztur bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Relive Fest – pēriedīgs notikums, kurā mākslinieki no dažādām valstīm apvienosies uz vienas skatuves. 8. augustā Rīgā, Bondersala, uz skatuves Sudrabu sirds.

0: FM 102.7. Лайкосиньес.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно легкая облачность. Местами в западной и центральной частях страны возможны кратковременные дожди. Ветер южно-юго-восточный до 6 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. На востоке местами плюс 12 градусов. В субботу днем, начиная с запада страны, во многих местах ожидаются дожди, местами грозы. Ветер южно-юго-восточный от 3 до 8, порывами до 11-16 метров в секунду. Температура воздуха от 25 до 28 градусов тепла, в некоторых районах Курзема плюс 22, плюс 24. В Риге в субботу облачность увеличится, во второй половине дня ожидаются кратковременные дожди и, возможны, грозы. Ветер южно-юго-восточный от 5 до 8, порывами до 15 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 27, плюс 28 градусов.
0: Mix FM 102.7. Реклама.
2: Pirmajā novembrī Rīga, Xiaomi Arena, Geopika. Simfoniskā orķestra pavadībā iemīļotie hiti ieskanēsies jaunās skaņās. Dzīviestīgu instrumenti, orķestra jauda un atmosfēra, kas aizkustinās līdz pat ķirbiņām. Geopika ar simfonisko orķestri 21. Novembrī Xiaomi Arena. Biļetes Biļešu servis LV.
3: Tikai trīs dienas no 16. Līdz 18. jūlijam Apotēka aptiekās un Apotēka LV e-aptiekā Zib, Zib, Zib akcija. Atlaides no 40% Avene, Babē, Izdin, Sensilis, Klorān, Bionike un citu zīmolu top kosmētikas izlasēm, kā arī Provizor, Formula Vitale un Apotēka zīmolu produktiem organismu stiprināšanai, bet iecienītajiem Ortomol zīmolu produktiem 30% atlaide. Labās rokās Apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Baltijas balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
5: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
4: Bietes biešu paradīzē.
0: Mix FM.

0: FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. Рождаемость в Латвии за 5 месяцев снизилась на 4,5%. Далее об этом и других событиях более подробно. За первые 5 месяцев этого года в Латвии зарегистрировано 4589 новорожденных. Это на 4,5% или на 216 детей меньше, чем за соответствующий период 2025 года, свидетельствуют предварительные данные Центрального статистического управления. Среди родившихся в этот период было 2323 мальчика, что на 6,6% или на 164 младенца меньше, чем за соответствующий период 2025 года, и 2266 девочек, что на 2,2% или на 52 меньше. В мае в Латвии было зарегистрировано 947 новорожденных. Это на 3,1% или на 30 младенцев меньше, чем за соответствующий период 2025 года, в том числе 477 мальчиков и 470 девочек. За первые 5 месяцев этого года в Латвии зарегистрировано 11448 умерших, что на 1,9% или на 215 больше, чем за первые 5 месяцев 2025 года. Таким образом, за первые 5 месяцев этого года число умерших превысило число родившихся на 6859, в то время как за соответствующий период предыдущего года эта разница составляла 6428 человек. За первые 5 месяцев 2026 года в Латвии было зарегистрировано 2396 браков. Это на 19,8% или на 591 брак меньше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. На 1 июня этого года предварительная численность населения Латвии составляла 1 миллион 833 тысячи человек. В предстоящие выходные в Латвии ожидается жара, дожди и грозы, однако уже на следующей неделе станет прохладнее. В субботу воздух прогреется до +25, +29 градусов. Прохладнее будет лишь на западе Курзема, где температура составит +20, +24. В первой половине дня в большинстве районов Курзема ожидаются дожди и грозы. Во второй половине дня дождевые облака достигнут Земгала и западной части Видзема, тогда как на востоке страны осадков не прогнозируется. Местами грозы могут быть сильными, с интенсивными ливнями, резкими порывами ветра и, возможно, градом. В субботу также будет ветрено. Порывы юго-западного ветра во многих районах достигнут 10-15 метров в секунду. В ночь на воскресенье кратковременные дожди и грозы ожидаются местами на востоке страны. Днем кратковременные осадки возможны уже во всех регионах. Местами также прогремят грозы. Температура воздуха ночью составит от 14 до 18 градусов тепла. Днем +21, +25 градусов. На западе Курзема будет прохладнее, около +18 градусов. На следующей неделе будут чаще идти дожди. В понедельник на востоке страны воздух еще прогреется до +22, +24 градусов. Однако в последующие дни температура в основном составит +15, +20, лишь местами немного превысив 20 градусов. Более теплая погода вернется к концу месяца. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM.

0: FM. Radio numur viens.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numur viens. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Предложено ввести более строгие требования к приему иностранных студентов в латвийские вузы. Далее об этом и других событиях более подробно. Министерство образования и науки предлагает ввести более строгие требования для приема иностранных студентов в латвийские вузы, свидетельствуют подготовленные министерством проекты документов на портале правовых актов. По данным министерства, в октябре 2025 года в Латвии училось почти 75 тысяч студентов, из них более 12 тысяч были иностранными гражданами. В последние годы выросло как число выданных с целью учебы видов на жительство, так и число аннулированных видов на жительство и количество нарушений правил пребывания и трудоустройства среди иностранных студентов. Изменения предусматривают, что иностранные абитуриенты должны будут предъявлять сертификаты о знании языка, выданные международно признанными учреждениями, срок действия которых планируется сократить с 5 до 3 лет. Также планируется отказаться от существовавшего до сих пор исключения, которое позволяло отдельным иностранным абитуриентам не подавать сертификат о знании языка, если предыдущее образование было получено на соответствующем языке обучения. В дальнейшем международно признанное подтверждение знания языка должны будут подавать все иностранные студенты. Планируется также установить минимальные требования к успеваемости иностранных абитуриентов при поступлении в бакалавриат. Оценка по соответствующим профилю учебной программы предметам в аттестате должна будет составлять не менее 60%. Также планируется ввести требования о предоставлении результатов теста САТ, это стандартный экзамен, который университеты используют для оценки навыков чтения, письма и математики, не менее 1200 баллов. Руководство Министерства образования и науки считает, что такие требования помогут ввести единый подход к оценке академической подготовки абитуриентов, независимо от страны их происхождения. Министерство также предлагает установить, что вузы должны хранить в личных делах студентов записи видеоинтервью с иностранными студентами при поступлении. Авторы изменений отвечают, что в дипломатических представительствах Латвии при рассмотрении заявлений на визу были констатированы случаи, когда принятые на обучение на английском языке граждане третьих стран не могли ответить на простые вопросы по-английски. Также для вузов планируется установить обязанность вести учет участия иностранных студентов в учебном процессе. Если студент без уважительной причины 10 дней подряд не будет посещать лекции, и с ним будет невозможно связаться, или в течение месяца он посетит менее 80% занятий, вуз должен будет его отчислить. Завтра в Латвии, начиная с запада страны, во многих местах ожидаются дожди, местами грозы. Ветер южный, юго-восточный от 3 до 8, порывами до 11-16 метров в секунду. Температура воздуха от 25 до 28 градусов тепла. В некоторых районах Курзаме плюс 22, плюс 24. В Риге в субботу облачность увеличится. Во второй половине дня ожидаются кратковременные дожди, возможны грозы. Столбики термометров поднимутся до плюс 27, плюс 28 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM.

0: FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Латвия усиливает защиту энергообъектов. Далее об этом и других событиях более подробно. Латвия усиливает защиту энергообъектов из-за опасений по поводу возможных провокаций со стороны России, заявил в интервью агентству Reuters премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс. Лидеры Латвии, Литвы и Польши в последнее время неоднократно говорили о предупреждениях западных спецслужб по поводу того, что Россия планирует провокации и атаки на объекты энергетической инфраструктуры в регионе. На вопрос Reuters, была ли усилена безопасность в Латвии в связи с такими рисками, премьер ответил «разумеется». В Инчукалнсе, на газохранилище, на предприятиях нашего энергетического сектора и, безусловно, на гидроэлектростанциях. Кулбергс также сообщил, что во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте попросил Альянс усилить противовоздушную оборону и увеличить численность военнослужащих в Латвии. Также он высказал просьбу о более быстрой интеграции в системы обороны НАТО противодронных систем, разработанных Латвией в сотрудничестве с Украиной. По словам премьера, у России нет успехов в войне против Украины. Ее руководство хочет быстрой победы, поэтому возможная гибридная угроза выше, чем когда-либо прежде. Премьер также сообщил, что правительство Латвии готовится к возможным провокациям России с целью вмешательства в предстоящие в октябре парламентские выборы. Прошедший саммит НАТО в Турции не отличался громкими заявлениями, но с точки зрения Латвии был успешным, заявил посол Латвии в НАТО Марис Рикстинш. Он указал, что в декларации саммита в очень концентрированном виде зафиксировано единое мнение руководителей стран-членов Альянса по существенным вопросам, которые в будущем послужат не только инструментом публичной коммуникации, но и основой для дальнейшей работы. Как отметил Рикстинш, с точки зрения Латвии саммит был действительно очень успешным, поскольку подтвердил поддержку коллективной обороны и 5-й статьи договора НАТО, которая часто становится объектом дискуссии, когда задается вопрос, един ли Альянс. Это действительно очень важный сигнал как для наших собственных жителей, так и для наших противников, чтобы они понимали, что руководители стран Альянса едины, понимание того, как мы будем работать вместе в дальнейшем, сказал посол. Также было важно зафиксировать единое понимание того, что Россия является одной из двух главных угроз безопасности НАТО наряду с международным терроризмом. Это не просто политический лозунг, это означает, что мы продолжаем работу, рассматривая, каким образом противостоять этой угрозе, заявил Рикстинш. Еще одним существенным моментом стало достигнутое на саммите обязательство продолжать военную поддержку Украины в войне против России, отметил посол. Завтра в Латвии, начиная с запада страны, во многих местах ожидаются дожди, местами грозы. Ветер южно-юго-восточный от 3 до 8, порывами до 11-16 метров в секунду. Температура воздуха от 25 до 28 градусов тепла. В некоторых районах Курзаме плюс 22, плюс 24. В Риге в субботу облачность увеличится. Во второй половине дня ожидаются кратковременные дожди, возможны грозы. Столбики термометров поднимутся до плюс 27, плюс 28 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM.

0: FM
1: 102.7.
0: Лайка Зиньяс.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно легкая облачность. Местами в западной и центральной частях страны возможны кратковременные дожди. Ветер южно-юго-восточный до 6 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. На востоке местами плюс 12 градусов. В субботу днем, начиная с запада страны, во многих местах ожидаются дожди, местами грозы. Ветер южно-юго-восточный от 3 до 8, порывами до 11-16 метров в секунду. Температура воздуха от 25 до 28 градусов тепла, в некоторых районах Курзема плюс 22, плюс 24. В Риге в субботу облачность увеличится, во второй половине дня ожидаются кратковременные дожди и, возможны, грозы. Ветер южно-юго-восточный от 5 до 8, порывами до 15 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 27, плюс 28 градусов.
0: Mix FM
1: 102.7.
0: Реклама.
3: Pievienojies Mēness aptiekas labsirdības misijai arī tu? Iegādājies produktus ar labsirdības misijas zīmi un par katru šo produktu 10 centus ziedosim Latvijas bērnu fondam, lai palīdzētu bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. Labsirdības misijas ietveros jau 11 ģimenes saņēmušas palīdzību mobilitātes palīglīdzekļu iegādai bērniem. Turpināsim palīdzēt labsirdībai ceļot no sirds uz sirdi. Vairāk uzzini Mēness aptieka LV labsirdības misija. Mēness aptieka – tavas veselības recepte.
4: Lidl veikalos tekstils tavam mieram un labsajūtai no 16. jūlija. Ranforsa gultasveļa no 7 eiro. Trikotāžas palaks ar gumiju no 4 eiro. Pidžamas sievietēm vai vīriešiem tikai 5 eiro. Lidl ir vērtīgi.
0: Jūrmala vasara 3 neatkārtojami vakari. Laimā randevu Jūrmala 2026. Dzīvais skanējums. Negaidīti dueti un tā

0: FM 102.7. Лайкосиньес.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно легкая облачность. Местами в западной и центральной частях страны возможны кратковременные дожди. Ветер южно-юго-восточный до 6 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. На востоке местами плюс 12 градусов. В субботу днем, начиная с запада страны, во многих местах ожидаются дожди, местами грозы. Ветер южно-юго-восточный от 3 до 8, порывами до 11-16 метров в секунду. Температура воздуха от 25 до 28 градусов тепла, в некоторых районах Курзема плюс 22, плюс 24. В Риге в субботу облачность увеличится, во второй половине дня ожидаются кратковременные дожди и, возможны, грозы. Ветер южно-юго-восточный от 5 до 8, порывами до 15 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 27, плюс 28 градусов.
0: Mix FM 102.7. Реклама. The Beatbox nav tikai tribute grupa, kas skaisti atkārto skaņdarbus. Tā iemieso The Beatles zelta laikmeta leģendas enerģiju un krāšņumu. No instrumentiem līdz apģērbam viss ir detalizēti izstrādā. Harmoniskais vokāls ar neatkārtojamo skanējumu aiznesīs jūs leģendārās grupas The Beatles pasaulē, atdzīvinot jūsu sirdīs 60. Gadu garu 28. Jūlijā Dzintaru koncertzālē. Biļetes biļešuservis.lv.
2: 7bet. Visu jūliju seko līdzi futbola kluba Supernova visām četrām spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
3: Jūrmala vasara, trīs neatkārtojami vakari. Laima randevu Jūrmala 2026. Dzīvais skanējums. Negaidīti dueti un tā.

0: FM 102.7.
1: Лайкосиньес.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно легкая облачность. Местами в западной и центральной частях страны возможны кратковременные дожди. Ветер южно-юго-восточный до 6 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. На востоке местами плюс 12 градусов. В субботу днем, начиная с запада страны, во многих местах ожидаются дожди, местами грозы. Ветер южно-юго-восточный от 3 до 8, порывами до 11-16 метров в секунду. Температура воздуха от 25 до 28 градусов тепла, в некоторых районах Курзема плюс 22, плюс 24. В Риге в субботу облачность увеличится. Во второй половине дня ожидаются кратковременные дожди и, возможны, грозы. Ветер южно-юго-восточный от 5 до 8, порывами до 15 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 27, плюс 28 градусов.
0: Mix FM 102.7. Реклама.
3: Brilļu izpārdošana ir te, Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
4: 7bet. Visu jūliju seko līdzi futbola kluba Supernova visām četrām spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi paša teikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
5: Jūrmala vasara, trīs neatkārtojami vakari. Laimā randevu Jūrmala 2026. Dzīvais skanējums. Negaidīti dueti un tā īpašā atmosfēra. Kuras dēļ atgriežas atkal un atkal. No 24. Līdz 26. Jūlijam Dzintaru koncertzālē. Biļetes Laimā Festival LV. Tiekamies Jūrmalā.
0: Mix FM.

Но в этом мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Amsterdam. Already one of the biggest tracks of 2026. It's finally out, being on the playlist of almost every DJ at the moment. Seppa and Devro, Goosebumps on the State of Trance. The track before that was Alex Morph and Sylvia Tosin, the classic. A track was gaining a lot of social media traction. There's a new version by Ben Nicky and Wukong who made a remix of it.
1: Mix FM 102.7.
2: Genius. В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. Рождаемость в Латвии за 5 месяцев снизилась на 4,5%. Далее об этом и других событиях более подробно. За первые 5 месяцев этого года в Латвии зарегистрировано 4589 новорожденных. Это на 4,5% или на 216 детей меньше, чем за соответствующий период 2025 года, свидетельствуют предварительные данные Центрального статистического управления. Среди родившихся в этот период было 2323 мальчика, что на 6,6% или на 164 младенца меньше, чем за соответствующий период 2025 года, и 2266 девочек, что на 2,2% или на 52 меньше. В мае в Латвии было зарегистрировано 947 новорожденных. Это на 3,1% или на 30 младенцев меньше, чем за соответствующий период 2025 года, в том числе 477 мальчиков и 470 девочек. За первые 5 месяцев этого года в Латвии зарегистрировано 11448 умерших, что на 1,9% или на 215 больше, чем за первые 5 месяцев 2025 года. Таким образом, за первые 5 месяцев этого года число умерших превысило число родившихся на 6859, в то время как за соответствующий период предыдущего года эта разница составляла 6428 человек. За первые 5 месяцев 2026 года в Латвии было зарегистрировано 2396 браков. Это на 19,8% или на 591 брак меньше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. На 1 июня этого года предварительно численность населения Латвии составляла 1 833 000 человек. В предстоящие выходные в Латвии ожидается жара, дожди и грозы, однако уже на следующей неделе станет прохладнее. В субботу воздух прогреется до +25, +29 градусов. Прохладнее будет лишь на западе Курзема, где температура составит +20, +24. В первой половине дня в большинстве районов Курзема ожидаются дожди и грозы. Во второй половине дня дождевые облака достигнут Земгала и западной части Видзема, тогда как на востоке страны осадков не прогнозируется. Местами грозы могут быть сильными, с интенсивными ливнями, резкими порывами ветра и, возможно, градом. В субботу также будет ветрено. Порывы юго-западного ветра во многих районах достигнут 10-15 метров в секунду. В ночь на воскресенье кратковременные дожди и грозы ожидаются местами на востоке страны. Днем кратковременные осадки возможны уже во всех регионах. Местами также прогремят грозы. Температура воздуха ночью составит от 14 до 18 градусов тепла. Днем +21, +25 градусов. На западе Курзема будет прохладнее, около +18 градусов. На следующей неделе будут чаще идти дожди. В понедельник на востоке страны воздух еще прогреется до +22, +24 градусов. Однако в последующие дни температура в основном составит +15, +20, лишь местами немного превысив 20 градусов. Более теплая погода вернется к концу месяца. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: Mix FM 102.7. The world's hottest artists. The most exciting talent. This is an exclusive guest mix on the State of Trance.